0: Футбол Тайм. Душан Баданчумагече. Саат 18-да. Футбол фанатларыны FM 98-ге ягамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Маннол.
1: Немецкий бренд Маннол. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Маннол. Маннол. Качество, проверенное временем.
0: Хит FM реклама будем. Оттазуч 598-00.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Бош хакем Ширин Гафурова. Бош хоми Маннол.
1: Немецкий бренд Маннол – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Маннол. Маннол. Качество, проверенное временем.
2: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

трели. Еле-еле мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок, радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики, лучше модели. Запах Шанели твой не заменит.

оповещение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте сам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуально.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в